саллиуллунгару камути миксаанинэрсаруннерлунгу иккуммалаарсимагума тайконили канигияани имаарвигинни камути тайконили канигиимариттакулуанаатсувину ангутигилаартаа убангалимаун иннэйнакатактуксаунгуариаруарлунгали маанеару унгасигияани иккуммалаарсимуммигама иккуммагама макиннама сунауппа имаанеттунга маригаяарлунилу таман анораяа макунунгару киларуганну аивернуллу тататтуалуунниками таманна тамаккунунга малинниуйуксааю малингиннуллу маллилуарутигиллунуг таманна илингангниару имаарсимуппигисуп тайматаппани авамму кинерама кисусиангиннама камутиллунни такунгиннаки сунаапу унгасиктуалуулернерматин киммини калитаалуритаунунга таканууна пилагиарнингагу икаарнерлутик таавунга акингааттиннут камутиг уернинги какиннерлутик нэггаллернерлути камути тунгмираксақаттиалернерлунга таймайлингалаарсимаммати таппани иккумалигама имаарвинни қулиттауйерапиерлугу тигумиалерлугу иллуани кивиқаттатуинналермигама камикку уликкиллуги тайнани пилиерсумаяра униккаатиарсиманерсаунгули таппууна аллортаққуйивакку тамакку пивик жоангунииннаги оқаусеринеаракки таима иққуммарама унгасигияарунни унгасигияару ила инутуаттиангуллунгу таимана нуиваклунга тақаваллиааллунга таанна қулиттауяра тигумиалерлугу таимана сукивиқаттарама иппиарлунгиутақарлунгалу уяққани тигмиаллунияақунгинни савииннакулунгилу пууқтайоқарама тамаккунунга киттуқтитауқканнерниқа налунгиккалуарлугу пингуаригаккиллу пиярумнаги амма камиикка унгируллиарама улиллуги сеққулиутиллуги илла нивингарталлуги тататтуалуунгута ингеқаюннаутигингиннакки унгерсималлума улиннакки пиярнерсилиумиваалларма қаммуга суқаттарнера сангинерсаулерлуни таиманна қаммуккиллунга нукиллинерсаулерлунгалу ангутигилаортора такулаурак нуийу насерсималлуни суқами кукуппааққарлуни қаулуқтами қалипааққарлуни тунунгаллуни нуилаорлуни туқсулаорлунилу сунаву қаманиила насуктуугала иллуану сааллуни тунгимусаамма такуллунингалу туқсулаарлунилу нипитуиннерми ниллиаакаталерман ниллиғалуармигама тусартиннасуллугу қаавиққуйинанинга кингуллерми пуингмигами такуққуйигаминга такуққуйинерсаулерамига қаагиарлуни қаагиарман қимаксилаорсимагама қаавимагама тигуппанга унгасиктуаликка тигулигаангилаанга тигуппанга таманну асиуниаранну сунаапутаана ангиюарунг таммақутигилаортавинера тигуппанга таманну асиуниаранну таппали таима такулаоруннерлугу аюлиллалерпоқ тиммига пиюннарнеқарунниерпоқ пиюннарнеқарунниерама манитуиннеқатталерлунга қаммугиаксерлу сапилиқатталерлунга таанналу қулиттауяра саккуллугу исумагиваккалуарлугу анаанамалу қимаиннаивақунгиммага кисутуиннериянни таанналу илиқасуутигигиллугу саккуттериаксаани уппасуактаарлақпактиннага таимаилаорсимагама аммасули қаммуксималааруллунга таунунгармигама кисуми такуюннагиннама таунаниллунга сику атаатамати таулуктатуаривакка қингуангиллу таматумалу имаалу маригаяангата тарранги аюлирама қаммунне кингуллерпаангуйуксаулертуми қаммугиалилаорсимаммигама қаммуккама нуигама иққайлаорсимагама анаанага униккааққаттилаорсимагма имаагугуорписуктор Иисуси такуяугами таанна ангун илинниартингата илланнган таиксума қайқун қайқуяуйумагма таиннауннеруни инораяунгиккуни кисорлуунгиккуни асуила қайқуннермагу ниуллуни упагутиннерпу таиккунга упангмагу апуутигами малинну маунга сааммигами имаарнериллуни икайортаауюмаллуни оқаутингмагу қаангануарнеривук таанна нутараутиллунга тайманна оқаусиувалаорту иққаллақпара исумақарпунга унниилли налуққутигама инутуиннакулуугама нутараауллунгалу пуқталлагума қаангануангиккалуарлунгаунни сунаапу таанна исумагияқалу иққанеерлуни
taimaru akkaunniakpun.

таанертигуме актара иссаккуилэттунниерлугу икпигилэрлунгалу уккуйуанниулерлунгу ниглиналяаруннеерлуни таманна қиужжутигилера иджорсиманингиллу макоталерма пиерлут укъиттукулуулерлунгалу таанунга аммуангмигама оомажуалуи акуннинганиилаоранну суоқайма унанга пулалертуалуугами қилалугаалуи айви кисутуинне қалугжуат уваттинни акуннаттиккуортоқалаунгима қаглиоқалаунгиммаллуунни таманна қаужилилаа кисианилисури атаатагилаортара туқунгалерту таманжинерзути аку нерзути таава илоққаяагулуарсуну қаглиаауюннангиннанну таманжи туқунгалерту кулжангаарлуни иланалаллуни икиарсиулерту тариумут такуксаулерту таймана упагиарнагу қанигияани илерпунга таппани ингеққаюннатсиалерама сунаво ингеққаюннатсиалерама исумасималэрмиюга иманна уқалаукунниармигама ааққиксимаянни таанна упараунеруқку атаатагилиортара икайорасулаунеруқку маанна иниусериара аттигинаярасугинагу исумақаттарникуугама таймэнгэ гаюннэрситтиарама исумақарама таманну асиуяриақангиннанну иланну таутериақармигама илаканалунарторсуриақангиммата таунунга маликсалерпунга қиммина имаагоқаттарлунга илинниарсимангиннама унгасиктуалунгма суоқайма таканна қамути қиммиллуни илисарсаунгиммата канунга туқаалуорнарма таканунга ауллалерпунга атаатагилаортара қимаиннэлерлугу таканунгалу қаглиллунга қиммиллу қааиллутик ипиутанги тикеққатилернерамига кияуллунга амуяунасуккалуарлунга аққаумақаттулуиннэлэрмигама қиунгитсиалерлунгалу иманна қануингитсиалерлуарлунга қимаксиумиллуги сукуулеракки қакиатигиммата қамути тукингерсулерпаакка таканууна қаббериарниарама қаббигажаангиттунгуналунарани напунгитигиорлунга уернинги иллукту акисерсимаммати туппамун қиммиллу илангитаакква қилоққингажуалуугами таавунга суоқайма инитигу малилаорнерами илангитаакку нивиорнинги тамаани уванниккалуарлут қакижартулерлунгалу қамути иллу уивалерлугу таанна илагилаортаву утилернерами утаққивалааруарнерлуни сунаво таанна қааййу ипараатормун игиттивигиллунинга амуяулилаорсимагама таймару қамутигиннуарлунга таикани иннартилаармигама аннораакку пиярлуги умиангарми усингмат туперсимайуми туперихаттартатни таикунгалу илуануарлунга аннораайартериерлунга таинна тусарсаауқатталаарма туксиарту уллаякту илагилаортаву таима таимаалиортиллугу тусааллугу

Maktugurumaa nasuriisuma kattaktungatimikkulli immaqaimma taikani qimaksilaungikkuma ullumi inuunajartu imannaqqujutimikkuuqpukpunga kisiani najuwaattau tainna najungniartanga piuniqpaangunniqpan taikunga qatigijunnaraarunmigakku upaktauroqsimangittuma quvianartuingu taikani inuusiqniartupu isuqangittumuuringaju matuiqtauppa Tanna taimaillaqpu kappianartunnunami kappianarnersaungilan kappianartuvimmin ammarununami quviagijavun qilangmi iniksamun quvianartuvimmu quvianarnersaunginnivun taikkuang ajjiqallaangimmatin quvianartuvin quvianarnerpaanguvun kappianartuvillu kappianarnerpaanguvun taimaimmu ujjiqsuqtuumillu tuinuujaqiaqqautigivun Tamajuqaujuutigisimajaqa tuajunaqqaaguqarlunga piluartuqausiqillarpaqa Taimaasittiangani unikkaarnua unikkaarneerivunga nangminerli atorsimangitaqaluaqa tusaummainnaarlugu ajerisortaawulaoqattaila nutaqaulluta qaujimanartugulaq sulijuinnaungittun ubbulunni sulineqaarmisun исумагиаусимаи нунани аджигииппангиммата аситтиаммарианикка пиниалерууму тайкунга иниусуктуунинни иннармиу таяулоорама апексуруннарпулаоруллунгулу апеккутига илаанни нутараулуарниннү итинаартаувак туксаунниммиюугулуа униккаарсунниарпара ануритааккуа Anorigigattigusuli ullumi taakkua kisiuninginni unikkaarniarpukka nigirlu uangnarlu akinnarlu kanangnarlu tisamani anorikutituaqarama asittinni tusaqattaqaluartunga anori atikkanninginni qaujigiarsimanangalu taakkua tappa tisama anori tusarpulaortukka пигалаагаартунниаривакка нипилиорутигилаарсималуалаарлугит иммакаимма аджигиммариттақа заангитту иллангагу пуигорсималернерумалу иққаттиарсималернерумалуунни кананга уагнақайнаужақаттамаани тунунеқуттими уагнақақатта таунани акукиттуллу таллугутиллу тамаанга миксингинни таунангангаа уагнақтаанна атеқартитаарлуни уаагнами анориқартиттисуу аңмалортани канангнау аноригита аджикасааруянгинни уджигиттиангиллугит канангнарлу уаагнарлу нувуяат нувуяатиттиннинги тамаани тунеруттими аджигикаситтиармата кисианинауккун налунаикку тақаарсунгиюгуло уаагна уаагнартаанна нунаттали таматума туннунерасиу силлерулаорлуни уааварами суурлу аауяугуни панерсалерлуни уаагнами кингуллерпауттиутилуниу тукиқартиппулаортунгали итторилаортума маккулаангу маккуллунигу увиккауллуни уаагнартаканна иламини атурайуннерпаагумма туннунеруттими саиммарсаутигиллуниуллу суурлулу нингайнаавакиллуни нигерми нигиуллу саалагиярааннгагу уаагнартаанна кингуллиутиярааннгами силаққилертиттуннарлуни уаагнау силалу нигиу силалуктитанга қаннертитанга суруйуутитанга нингерлуни акигиярааннгамиу акималаортуааллерлуниу икуллерлуни нигерми анораалингиттиарлуни пигиакканнерма уаагна кингулиақассиктумик таайаумма тамаанили кингулиақассиктурлугу параанниннеарани тааманна уаагна нингааяаяраангами илуни уқаусингуатуинна нингааяаяраангами маникканиаллулаорулаарсуна акиниартаунгиннами пигиакканнерпу сангинерса

0: марлута сунаавута паажулериртугун таппанеертиллу татаананингаавутарту тамаун кангивариасиму маунга тунунеруттимун таавангат тимуксиардуклуни пиунингиннун туттиярториасиму писаюн пиужаавритиуннератта таанеру кангмаву кимаксималерлутигу тайма тамаунга тунгиму писукториасиму таппаунга мумерпингу Имен Монеля. А тогда кунили тамани мата имен ми. Нуриани лукатунгани лукимак лукису укайма тутти яхту сигиагами. Табо пиуджавари тингилангман ангуна сукбикпун. Табунга ига кактума утирумалангма ангутигиля уктага утирибугун. Кангматтиньон. Абдрагуру ясунга ахдуклута сури. Писуриклута ила. Такана нелян аллеккаагата киммиарсувини курумми ангутигилаартаа хурисерлүни киммими уйортуарлик пуго киммиарсувини курумми суугаама унорлуталу киммиарсукулуллунилу илаа ахеармиттаарлута таббунгарпугу қарматуқаттиннун умиартақарсунилу маққунни қиёрулуяуммата таанару қармаву қиёрулуллуни қиёқаруннартумаарумагма таббунга игақарсунилу қаттаарьявинум ангиюми Табони укуюмиттуарууту иннарпугун кисианнериксаа аёрнарлуни тааиман аюлерпаллиангиннарата киммиву асили нунгукаортурлути тухуарпаллиаллути иман кануиллуангиллутиксули таама илаганни киусараиттукулуулерлунгалу ангутигилаортагалу нуктарнерлуни суугаами фуваглориулилаагами анингмигама уллу илаганни натерувиангиллуни никпартуминаксерлунга писууялермигама тиригенатумингинни Тумисиарама атулертакка каниусериуксимаарсингман аглусигама никпартиникпаарситиллугу таппунга тиригана наяявинингани сулитсумингиа тукканнерлугу тааиман аглусилларпалерпунга наттио атаусио аглунги налунарати нунгуппалат ила нунгуллугисунаавва аглулимаакурунги таасиму тиригана туминги маликсугу наиммакақаттармата асиё никпарти таппани никпарлуни Тайми сикуарсиуммун аақкъиттиарпуллугит қимакпуллуги тааиманна тумингитигуунгуярлунга тумисиара тумитаманна таунунгангатуиннерман аглусиларсимажиннернман унгасиксилуангиннини ангеққалилаарсимагмигама ангеққарама оққарама аглусинерарлунга атаатугилаортақа аглутақалерман Илаурерлуни нулиагалу наягалу ангаюклерпаа тартуу нулианга писуклута канимма тайкку аглусиарилаортак маулериасивабун
1: аагдо илегиватсеу ауллартоо хиггоно хиггорун аммаама ауллартаалегеву хаккоо аюп тартууни хаккоо тиганна аудигами Упекнегами, я хорок тогами, а я пангнек дева налакпон. Кучи натали кажагами, ванне жуатали кажагами. Инду, ами не макуа, укуа хакмата пивиа гитак пажу жака. Укуа гатайка, меккотуна тайка, меккотуала гатчиак дева тайка.
2: From CBC News, The World This Hour, I'm Claude Feig. And we begin with breaking news from Washington. The federal government appears to have dodged threatened U.S. tariffs. In an online post tonight, President Donald Trump said that he is pausing the threatened 50% tariffs on a variety of Canadian goods because the two sides have struck a new deal. Trump added that he would delay the deadline for the tariffs by 3 days to allow both sides more time for negotiations. Trump had set a deadline of midnight Eastern time tonight to get a deal done. The tariffs were set to hit 5% of Canadian exports to the U.S., worth about $20 billion. Thousands of evacuation orders have been downgraded to alerts in BC, including in Summerland.

0: Ausqaqtillugu qilaruga qasugniu nivingataanginnit ammaru nunaringinnit qanuittuungmangaat tusarviginerlutigu nipitoqarmit nauyaarmiungulorsimayumit unikkaartit toqaqtillugu inuvvigillersimayanngannit ammaru арвагасу қаттарорсиманнингиннут арвак тоқартиллугу соққуиги яминик униккаарниариллуни олкуа пигеарутигиллутигу таамеққаққақ пиваллиаюнит нунартуа пиваллиаюнгиннит оқаримаартиллугу тусарвигилерлаву
1: силартуарми пиваллиаю америкакку аммалу канатамиуте ангеқатигииннэрми тикиутисималеққу тааккуа акилиссанитти тоақаттарниалилормата кисутуиннуужуи америкамуртуи санайоусимаю канатами таманна ангеқатигииннуйу уддуну пингассуну нуққангати тоокииннэрниартуи тааккуа акилиссанитти тоақаттарумажуи америкаккунну тааннару америкакку ангиюққаанга оқартуни ангинерсоюми гуо ангеқатигииннэрми саққиммата кисиани мааним канатамиутоожуи оқоусерияга атсигиттиангиннэрсарива United Arab Emirates қоянаривуи кисутуиннэрни ниувиассақартиги қаттарнинга Iran кунни таманна теемаисумассарсиариорнарпу Iran ку қааттилоортиллуги товани UAE ми таманнаго инутуулгиаддартиттоокканнернеалеқку Iran ассууутиқариартиллугу америкакку кататтиттигасуарнинга киноялеринникку аммалу орсуалунеринникку нуққангатиторнинга тааккуақаартиюнгужуи налунеэрторлуоққу улуреанартуми матагу инуқутигиянги UAE аммалу иерсимақуйоллути таманна сувуллерпаангулуорпу пинасуарусерасоолертуни қоқуаарутинга қоқуарақатаалоорма унатарниуйу пигиалеқатаартиллугуи тааккуа UAE қааттивиуйугеллооқаттаюву тааккунанга Iran кунни аммалу тааккуа ниувиассақатигиинни нериқаттартинги нуналертуангужуи ноққалоорсимаву маанна налунарсимаву қанутиги ниувиассауйуни питақартарсимаммага Zelensky игиттиннериву қанаяқтигиангани куттиннерпаамиқатоюми таанна пиғаянниуйу қавуисортоуваллиатиллугу гавамаккунгинни Ukraine Minister қатоорлоорту сапунниарнамму неруарниуйуми питақақуйилеппо Kiev Ukraine Ukrainian ангиюққаанга Volodymyr Zelensky игиттиннерпо куттиннерпаамиқатоюми эққанаяртимини пиғаянниарму қавуисорнартақартиллугу таанна тунгилериёвву ангиюққааккувиата аллаббингани таманна пилериниуйу пингаюанниуйуми малиппу игитоюқалоортиллугу таанна сапунниарнерму министерю нуналертуангуйуни неруарнертақаруйилертунилу таассуминга ангиюққаангуйуми пеертиттинасуқуйиллути Zelenskyми унатартуусиматиллугиаққаагуни тисамани таманна пиғаянниарму қавуисартууниуйу питсутеқалуангуарпу киноёюни асиуқаттарсимаюни питсутигиллугу пиғаянниарму қавуисартуунертақалоортиллугу Zelensky илариутисимангиннеқартуйюгалуа кисиани таманна ассуруннарнертақаққу гавамариангану Ukraine унатартиссанги қаартиттигиалле қаттарсиматиллуги таббани таққии малиппаллиаюни кисиани ассуруутиқаққу тааккуа Moscow қаартиюқутигинни сапунниарасунникку тааккуа гавамалериниуйуи ассуруутиқартиллуги америкакку унатарунниарнерму пинасуақаттарсимагалуартиллуги кисиани тааккуа Russiakку ангиюққаангата Vladimir Putin сулиюриттиангиппей North Korea миттоо оқариву Trump гу микитлигиартиттинерияга пилиммассаюни South Koreaми кисутуиннарни асиджиингила Seoul South Korea North Korea миутоожуи оқаққу таанна америкакку исуматсерсиарилортанга микитлигиартиттининга пилиммассанерни унатартиссагинни South Koreaми пиқатеқартути асиджиингилаггу қанутоутуммангааги тааккуа таманна нериунниқалоортуугалуа ангеқатигииннику оқоусикку оқаллақатигииннику Sakpinnersuuliarturiuulluni kisiani North Korea kongiuqqaanga Kim Jong Un

0: сунгиу сарбиу каттарларибу таакуану тагара амма писугиурисаарту тайкваю макуунни пингасни укиурикули макуилеккангэллу типингас пинасаарусе макуерсо кай каттарлан бут амма илиннаарусарисаарту илиннаарусартуннила тисаманни укиурикули
1: E tana ilinneriorsarvik igluringmiittoq aanu taqqanun ila tallimani ukiuqariqaangata ilinnervik jami ilinneariqattangmata taakkua tisamani ukiurikuriit sungiusaq reaqqaaqattangmata qanorlikiangaita manna unikkausiriunnarpiu angayoqaariyaujunulluunni iliseyigiyaujunulluunni ilinnervik jami atuutinersauqattarsimavoqai
0: атуутинерсаақаттарфертуалу атуутиттиақаттарту илангитэйкуа укиаксаа илиннаариорсарне пигиарниалисаагаанга тавунгартитаукуутигиикури айоонне паалинерсаукуутигикулуппаллути илангитэйкуа тавунгартитаунасаартукури соорлу укиунгулертиллугу уввалунни кувеасуввегуйу анигорсе малертиллугу таввунгарти таули тайннартукули уутсернаккаттартукулуумми таваниликкаммингиттукули пилим максимаюкулиуллу тисуниу тисмаюкулуулерлути тааккуалу кингубасиннерсаи таввунгарти таули тайннарпи кингубасиктуми суукайма вилиттинасуи тайннарлути тайманна уутсернаккаттарту
1: Lia onikauti yun naguti ko kanga kaya ng una ilin na yung sakvik pigyang ni Kuva.
0: Ano ko?
1: Ilin na yung sakvik kanga kaya ng una pigyang ni ko.
0: Kangalat na ng mga ujigilo ang isunga kisiani 1999 utildugu tapani ekai na yara sugi uri saro si mayunga kingu bertak tituin na ulunga ama unuku 7830 mo makpinga varo si mang matay sumani nagajak ko unuku mersong na mersong akto katayo si mang mata ай пакку сингаю ирине китэкку ангаюккаатиаваунилерине амма аппингаюакитэкку ингаюан ангаюккаатиаваунилерине китэккуну такка уннунга тайманна маппингаваруорсимагма уннукку паэрии твиннаокаттарлунга тайманна тигиариулиорсимаюнга October 99 утилдугу 2000 уриртилдугу илиннаариорсартукулунну кингуппертартиоқаттассигиарлунга 2001 ми кайтавне канаяарилерлугу 2004 нутаққеринэрму силатсорсарвимми илиннаақаттаулоорлунга илиссариаутуттитаалоорпиллунга илисайоқаттаулаттаарилоорсимаюнга тайканни илиннаариорсартукулунну кисени тана илиннаариорсарвимму иққанаяарти ангаюққаанга таанна маппингарилаортиллугу аагаагу 6 палуи таввани инигииннарлалилорсимавага
1: акуни каллаару тайкани пилериоқаттарсималертиллутит униккаагаксақаортуксаујутит укуа нутақакурит сунгиусаваллиалертиллуги тайкани пигиарпаллиалертиллугит илиннаартиннасуллугиккиангаэққануиппа амма киссуунник қаноқ илиннаартиққаақаттарписиу
0: тайсуманнили тавани дисартиллунга утсерилерсимаяра инуиннартиту оқаусерпу сангинеққақуяуникуму инуиннарти

0: amma ilinnaarersaanikkaangата аатертаавак лути тайманнатораагаарлуни аммалу асингинну макуннунга хисуни наксиуджусяни миттарвиммуллуунни нивэрби титэккаку макуннунгарулуя атореагартангинну ату атортуссалиангуссималлуни аилликкатагиаагаруутта уварунни укэнгаакку катжаарнарсияанга нунналиусилатааннунаму нерилугиартортиарчоқаттарлутигу тайманнаттораагаарлута апериоорсимагатта нунаккууртитаагаарфис манга таа тайманналуқиннусимааннақаттаёрсималтута таанна нунапу иглуи перуппаллиажуалума унгасигиилерпаллиарлутару укиуккуллуни гласуммариаруппаллуни ингиқатжутиқаунгиттуиннаунингиннулу иллаги аксуалу қитонгакулумминни каматтиагасуммата илинниагерсарвилиагуджииннарпаллути илангиллу писуппаллути наклиннақаттартикулиуммата асуилаалли пиюннарси титауяннулиорсиммагатта иглуинми таппани сивулитеққаариллутигу ингерратжутти таариурлаяорсимапугу
1: арене қувианаллаару таана атуутитсиарниартуинну нутақакулунну иликсиннуллу
0: ираару атуутеқаттиарниартуинну
1: апеққутигингитанниллунни оқаусеқингитаттинник оқаусиксақакканнерувит тунгасуктилерпагилия
0: херанну илинниарерсарпеқарни нуналинни акаууаруугаруа қауимаюнга нунали қассиунерсарджуат мақиуммата паэрувиқарлуи илинниарерсарпеқартутигу маанерлэрмиутигу иглуиглу иппиартуллу таакуатуакулуккигу тамаанерлэрмиуни илинниарерсарпеқаратта аккуали киваллэрмиу акква талли манунали иманнилингаллути илинниарерсарпеқаугалаарджуккатта нунали атангерлути илинниарерсарпеқарпата акауйуминаттиарту атуутилиммариалуунингану
1: қоянамитаалерпагилиа оқақатигиюннасаақакки
0: ивиллоқоянами

тусарнаалунг итиллута эсабеа катоккатаан хаапэрсэрүннэрсеққаумма таққаумаеқ уйукулумми тэканиппиартугмиу ангона